Царстве нашем Германия и о Преосвященнейшем архиерей нашем Лаврентии, честнем пресвитерстве во Христе дьяконстве,